Макс на газ себя. Сори, первый раунд ми 106.3. Дайлс оф фреквенси. Пора и кау хэппи. Every day Унгустука ук R&B Хип-хоп лоб сон. Папи на медли. Чун индири. Батаки гулан и студжанте. Апила на пор. Анг мага эмплойи. Пора everybody happy. Let's get a party. Bell FM The strongest station in Baguette. And no one else Baguette yang broadcasting company. Paboritos mga nama sayro. Paboritos mga labas sayro. So here we go. Kini ngarap para inyo. Kung nagbiyahin mo Bell FM. Mga bagong kanta.